0: Слава Богу.
1: Ну, давай.
0: И то же самое, не упало, чтобы это не оценивало мой.
1: Сам, твой. Это не оценивало мой.